0: лови мгновение. Срываете бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

0: жизнь моя. Вопросов неотступных черена, ни вереницы сумрачных людей, лишенных веры, ни города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро, жизнь моя? Ответ добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, пишешь свою строку. Что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку. Какую вы впишете строку?
1: Школа Уэлтон. Hello? Да, он здесь. Мистер Нолан, вас к телефону. Это плохо. Он говорит, надо Уэлтон принимать деньги.
2: Выше нас, расслабься.
3: Нет, Чарли. В том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся.
4: Пора что-то менять.
2: Ты куда? Что ты собираешься делать?
3: Позвоню ей.
4: Я с ума сойду. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
2: К чему-то, да, или не так?
3: Да.
2: Да, да.
4: Что?

0: настоящий поэт. Тебе закрой глаза. Закрой глаза. Закрой. Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
0: И
1: образ плывет рядом со мной.
0: Безумно со смотными зубами.
1: Безумно со смотными зубами. Чей взгляд пронзает мой мозг.
0: Как нечто продолжим, что он делает.

читаете. Пусть вас не волнует, о чем думает автор. Главное, что думаете вы. Слышите, обрести свой собственный голос, молодые люди. Чем дольше это откладывать, тем менее вероятно, что вы его обретете. Кто рассказал, большинство людей прозябает в тихом отчаянии. Не поддавайтесь этому. Живите! И не идите покорно к бессмысленному концу. Отвечайте!

0: Мысли?
1: По-моему, мы зависли.
2: Да.
0: Там ножа!
3: Там ножа!
0: То ли ты там, то ли ты тут, то ли мне некуда больше бежать, то ли мне некуда, некуда, некуда, некуда, некуда больше бежать. Эй!
3: Там